Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве, самое лучшее в мире из женщин.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может, синий туман?
1: Может, синий туман?
0: Может, яблони цвет?
1: Может, яблони цвет?
0: Для меня ничего невозможного нет.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Срок подачи самоуправлениями заявок об ущербе от бури продлен до 2 недель. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки.
3: Про школьников.
2: Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок, предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованного молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный-северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Доброе утро вам, здравствуйте всем, друзья. Среда наступила, 26 августа. Я Кирилл Низовцев, вновь у микрофона. Как штык здесь с 7 утра уже в студии прямого эфира Авторадио Латвия. До 10 утра будем вместе. Сегодня отмечаем праздник музыкальной йоги. День вишневого эскимо, праздник 13-й кошки. Что это такое, не представляю. Вместе с этим еще отмечается день собак, день женщины-вебмастера, день туалетной бумаги. Также сегодня день устранения секретиков. У каждого человека есть свои интимные секретики, могу сказать точно. Также в Испании сегодня отмечается битва томатов. И в США день равноправия женщин. И еще один праздник. Тихон Страстной отмечается в православном мире. Об этом расскажу более подробно в начале следующего часа проекта «Доброе утро». Мне понравилось, что сегодня день туалетной бумаги. Когда я был совсем молодой, только начинал работу в средствах массовой информации, конечно, вел разные мероприятия, и в том числе новогодние всякие корпоративы, и устраивал конкурс. Нужно было обматываться туалетной бумагой. В общем, кто быстрее обмотается, тот и победил этот конкурс среди моих, так сказать, ребят, среди моей команды. Назывался «Толчкуха». Вот такой вот интересный, значит, момент в моей жизни был. Вот такое воспоминание я вам, в общем-то, свое рассказал. Поведал практически, да, о своем, о ценном. Но шутки шутками, есть что вспомнить, как говорится. Вы знаете, иногда такие мелкие моменты, казалось бы, глупые, странные. А, вы знаете, когда их вспоминаешь, ну, как бы даже иногда слезы на глазах наворачиваются. Вот иногда вспоминаю, значит, клуб один ночной, куда я ходил, будучи студентом, и, в общем-то, вот как-то даже, когда ходил, не оценивал, насколько он был круг. Сейчас я вспоминаю, значит, бар, барную стойку, значит, лестницу на второй этаж в этом клубе. И, вы знаете, ну, действительно, прямо аж мурашки по коже бегают. Что это? Ностальгия? А может быть, это старость? Что-то типа того. Ладно, не буду вас грузить, друзья. Мы до 10 утра будем вместе. Программа «Доброе утро», Авторадио Латвии. Мы готовы начинать. Всем вперед. Поехали. Доброе утро!
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость про школы, про обучение. С 1 сентября этого года в Латвии официально меняются правила комбинированного обучения. Правительство утвердило единый порядок, который определяет, когда школьники могут учиться удаленно или онлайн, и какую долю учебного времени это может занимать. При этом очное обучение остается основой школьного образования, сообщает Минобр. А главный практический момент для родителей и учеников – возможность полноценного комбинированного обучения появляется только с 3 класса. Для младших школьников ограничения значительно строже. Правила предусматривают постепенное увеличение допустимого объема удаленного и онлайн-обучения по мере взросления ребенка. Дошкольное образование. 1-2 классы только очка. Онлайн-формат допускается лишь как дополнение к занятиям использованием цифровых технологий. 3 класс до 5% учебных часов в году. 4-6 до 10, 7-9 до 15, 10-12 до 20. То есть с 3 класса дистанционные онлайн-форматы становятся официальной частью образовательного процесса. Однако речь не идет о переходе на полноценное дистанционное обучение. Тем младше ребенок, тем меньше времени он может проводить на учебе вне школы. Для дошкольников, также учеников 1-2 класса, комбинированное обучение фактически означает использование технологий непосредственно во время очных занятий. Например, цифровые инструменты могут использоваться для дополнения урока, но ребенок может физически находиться в учебном заведении и должен находиться там. Полноценные удаленные или онлайн-уроки для этих возрастных групп новые правила не предусматривают. Такой подход связан с возрастом детей и их способностью самостоятельно организовывать учебный процесс. В программах профессионального основного образования комбинированное обучение может составлять до 5% от общего количества часов программы. В программах профессионального среднего образования и профессионального образования его можно использовать на протяжении всей программы при условии достижения всех предусмотренных результатов обучения, но не более чем в 20% от общего количества учебных часов. Практическое занятие. Практика и освоение профессиональных навыков, требующие непосредственно практической работы, будут проводиться очно. В программах профессионального ориентированного образования комбинированное обучение в удаленном онлайн формате можно организовать в объеме до 5% от общего количества предусмотренных программ и учебных часов. В специальных программах основного образования для учащихся с нарушениями умственного развития, а также с тяжелыми и множественными тяжелыми нарушениями развития, комбинированное обучение будет проводиться только в форме обучения с использованием технологий. Само наличие разрешенного процента онлайн-обучения еще не означает, что ученик сможет просто выбрать, какие уроки осваивать из дома. Каждое учебное заведение должно разработать собственный порядок организации комбинированного обучения. С 1 сентября в Латвии появляется не просто возможность проводить отдельные уроки через интернет, а единая система, определяющая, сколько именно онлайн-обучения допустимо на каждом этапе образования. При этом Минобр подчеркивает, что комбинированное обучение предназначено не только для чрезвычайных ситуаций. Его планируют использовать для повышения доступности образования. Например, когда школа не может найти нужного специалиста на месте, в таком случае онлайн-формат позволит ученикам заниматься с педагогом, который находится в другом городе. Даже так. Ну вот мне интересно только лишь одно. Здесь, конечно, об этом не написано. Наверное, это не имеет отношения к данной статье. Значит, если человек, допустим, проживает за границей, но хочет учиться в латвийской школе, имеет ли он возможность учиться, допустим, как-то онлайн или сдавать, значит, какие-то дисциплины, не приходя в школу и не занимаясь онлайн? Вот это очень важно, потому что, на самом деле, очень серьезная тема для тех, у кого ВНЖ, ПМЖ, ну или вообще для граждан Латвии тоже. В общем-то, кто не живет в Латвии и, в общем, как бы, как тут учиться? Многие, в общем-то, такую дилемму рассматривают в своей жизни. То ли уезжать и не учиться, и как-то по-другому учиться, или учиться где-то в другой стране, то ли, значит, не иметь возможности уехать из-за обучения и оставаться в Латвии, хотя, может быть, хотят жить в другом месте. Вот из-за детей остаются. Тоже вот, на самом деле, интересный такой момент. Но, может быть, в следующий раз ответим на этот вопрос. В общем, все вам рассказали. Надеюсь, информация принята к сведению, друзья мои. Вот такие новости. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. В этот день вы можете закрыть все свои хвосты, особенно на работе. Старые проекты принесут успех, если вы посмотрите на них под другим углом и найдете более креативное решение. Тельцы, звезды рекомендуют вам совершить покупки, о которых вы давно мечтали, но по каким-то причинам их откладывали. Сейчас они принесут вам не только радость, но и пользу. Близнецы, стоит прислушиваться к сигналам своего организма. Не игнорируйте боль или недомогание. Лучше сразу обратитесь к врачу. Физические нагрузки пойдут вам на пользу. Раки, у вас будет много дел, но они не принесут особых хлопот, спокойно решайте все вопросы, не паникуйте, а главное, с умом распределите свое время и внимание. Вечер посвятите отдыху. Львы. У вас может состояться откровенный разговор со второй половинкой, проявите немного терпения и лояльности, также можете оказать поддержку и помощь любимому. Дева, в этот день вы можете завести новые полезные знакомства, будьте открытыми, выслушивайте идеи окружающих, думайте. Если будете зацикливаться только на себе, то рискуете упустить шанс на выгодное сотрудничество. Весы. Если у вас давно преследует какой-то конфликт, то сегодня вы можете его решить. Чтобы выйти из ситуации победителем, постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Действуйте умом. Скорпионы. Судьба поставит вас перед сложным выбором, однако сделать его вам все же придется. Будьте предельно внимательны и хорошо все обдумайте, потому что именно от вас зависит ваше будущее. Стрельцы. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться. Для этого у вас есть все необходимые ресурсы и не жалейте денег на свое обучение. Козероги. Вы можете создать очень гармоничные и счастливые отношения, если будете обращать внимание не только на свои потребности и желания, но и на чувства партнера. Разговор по душам поможет вам лучше друг друга понять. Водолеи. Вселенная вам готовит очень приятный сюрприз. В вашей жизни произойдет что-то такое, что перевернет ее с ног на голову. Вы можете быть в шоке от таких изменений, но они вам очень понравятся. И, наконец, рыбы. Уделите внимание своему здоровью, особенно питанию и физической активности. Вечером найдите время для отдыха и расслабления. Возможно, прогулка или чтение книги помогут вам в этом. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Boris Preča, Latvija, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Акрополь, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.

0: время.
1: В Древней Греции на главной арене спортивных соревнований на Пелопоннесе перед их началом зажигался огонь, рождавшийся от лучей солнца у храма бога Зевса. Мы сегодня поговорим про историю олимпийского факела. Он напоминал о мужестве и отваге титана Прометея, который, чтобы помочь человеческому роду, подарил ему эфирный огонь, похитив его с небесных высот. В наказание за это он был прикован к скале Кавказского хребта, где испытывал каждый день муки, когда орел клевал его печень. Олимпийский огонь горел непрерывно до конца игр, указывая спортсменам на то, что всегда есть шанс для подвига. Первые Олимпийские игры прошли в 776 году до нашей эры. Тогда огонь, зажженный у алтаря, доставляли на главную арену 40 обученных для этого человек, передавших факел по эстафете на протяжении 2,5 километров. На Олимпийских играх наших дней зажигание огня представляет собой неотъемлемый ритуал, который в 1928 году был возрожден. Для этого в Амстердаме возвели марафонскую башню. Современная история олимпийского факела, а точнее эстафеты с ним, начиналась в 1936-м. Тогда она прошла за 12 суток, и в ней приняли участие более 3000 бегунов, передавая огонь от храма Зевса до Берлинского стадиона. Спустя 12 лет, в 1948 году 20 века, в эстафете участвовали, помимо легкоатлетов, гребцы. С тех пор с каждым разом количество видов спорта факелоносцев и вариантов транспортировки огня увеличивалось. 1952 год ознаменовался первой эстафетой олимпийского факела перед зимними играми. Его тогда зажгли в камине дома деревни Моргендаль в Норвегии, где жил Сондре Нордхейм, и весь путь огонь был пронесен спортсменами-лыжниками. В тот же год, в преддверии летних олимпийских игр, проходивших в Хельсинки, факел впервые совершил перелет. А перед началом Мельбурнской олимпиады 56 года 20 века факелоносцы передвигались верхом, а в 64-м олимпийский огонь был зажжен в Олимпии впервые, и с тех пор, кроме зимних игр 94-го, эту традицию не меняли. Открытие олимпиады, проходившей в Мехико в 68-м году, памятно тем, что провести его впервые доверили женщине. Эстафета 76-го года ознаменовалась тем, что перед ее проведением энергия пламени проделала путь из Афин в Канаду на радиоволнах, где факел вновь зажгли, используя лазерный луч. В 92-м году почетная роль зажигания факела была доверена паралимпийцу Антонио Роболло, который сделал его с помощью горящей стрелы, пущенной из лука прямо в олимпийскую чашу. Впервые побывать в космосе олимпийскому огню довелось в 1996 году. Еще интересные факты. Подводное путешествие факел совершил накануне соревнований в Сиднее в 2000-м. Тогда олимпийский огонь пробыл более 3 минут в морской пучине. В 4-м году этого века маршрут огня опоясал всю планету, факел обошел вокруг света. Эстафета продлилась 78 дней и имела дистанцию в 78 тысяч километров. Число спортсменов превышало 11 тысяч человек. В преддверии Олимпиады 2008 в Пекине огонь перевозился на большом национальном каноэ с головой и хвостом дракона, а также взошел вместе с китайскими альпинистами на Эверест. И сегодня правила МОКа, комитета олимпийского, гласят, что маршрут эстафеты проходит на территории страны, в которой проводятся игры. Поэтому путь эстафеты, в общем-то, так сказать, серьезен, полон, так сказать, всяких разных неожиданных встреч. В общем, сквозь тернии к звездам. Такая история.
0: То время.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: из последних новостей.
1: Ну давайте, в преддверии 1 сентября еще одна новость про школьников. Рижская дума напомнила родителям о правилах оплаты питания детей в школах и детских садах. Также рассказала, кто имеет право на полную компенсацию и сколько придется платить остальным. Муниципальное софинансирование питания в столичных школах и детских садах предоставляется только детям, декларированным в Риге. Исключение составляют ученики 1-4 классов. Расходы на их питание полностью покрываются из гос- и муниципального бюджета. Таким образом, за питание не должны платить все дети этой возрастной группы, посещающие образовательные учреждения в Риге, независимо от места декларирования. Муниципалитет также предоставляет 100% компенсацию за питание широкому кругу социальных групп, декларированных в Риге, в их числе дети из семей, имеющих карту почетной семьи, малообеспеченных и нуждающихся семей, дети, внесенные в регистр поддержки рижских семей, сироты, дети с инвалидностью, также дети, родители которых не выполняют обязанности по уходу за ними. А, к сожалению. Максимальная стоимость питания в школах, включающего один прием на пищу и обед, составляет 3,09 в евро. Муниципальное софинансирование составляет евро 47. Остальную сумму оплачивают родители. В детских садах стоимость питания, включающего три приема пищи, завтрак, обед и полдник, составляет 4,30. При этом муниципалитет компенсирует 2,15. Муниципалитет напоминает, что каждый родитель обязан до 7 утра отказаться от услуги питания на соответствующий период, в течение которого ребенок не будет питаться в учреждении, например, из-за болезни или по другим причинам. Это необходимо для расчета фактических расходов на питание и экономии ресурсов. Если в период действия договора задекларированный адрес проживания ребенка меняется на территорию Риги, для получения муниципального софинансирования питания необходимо в аккаунте Мили ЛВ в профиле ребенка пройти верификацию данных, либо сообщить поставщику услуги питания об изменениях. Если при заключении договора возникают вопросы или неясности, родители могут ознакомиться с информацией на Мили ЛВ или связаться с поставщиком питания в своем образовательном учреждении. Мили ЛВ – платформа, выбранная поставщиками услуг питания в образовательных учреждениях Рижской думы. Она обеспечивает заключение цифровых договоров на родительские доплаты и систему расчетов, в которой родители осуществляют платежи через свой банк, как и при любом другом платеже в интернет-банке. Платформой управляет компания Paytegra, основанная в Латвии в 2024 году. Ну, я так понимаю, специально для этого, судя по всему. Я могу сказать, что, значит, эта компания мне периодически шлет какие-то сообщения, я на них не реагирую, потому что не понимаю, для чего. Питание в школе, где учится мой ребенок старший, отвратительное. Ну вот, собственно, говорю честно. Он говорит, что есть это не может, хотя есть у него одноклассники, которые пользуются этой услугой, Мили ЛВ, значит, и там платят, следят за всем этим. Ну, есть такие, знаете, очень ответственные родители, очень ответственные дети, которым, значит, каждый вот этот момент маленький очень важен, значит, они этим фактически живут. Нет, я не регистрировался, я ничего не платил, даю ребенку деньги или перевожу на карту, слава богу, с прошлого года заработали терминалы в школьной столовой, значит, и он теперь уже ест сам, покупает то, что ему нравится, но, говорит, тоже выбор ограничен, когда он приходит, значит, многое заканчивается, то, что он хочет попробовать, заканчивается, а то, что он не хочет, какая-нибудь котлета с луком и отрыжкой, да, после этого, ну, будем говорить, как есть, простите, что я такие вещи говорю, значит, ну, в общем, она остается. А, честно скажу, не знаю, как с этим бороться, ну, не знаю, ну, как бы жизнь такая, понимаете, вот, конечно, хотелось бы, чтобы в школе была вкусная, классная еда, еще раз повторю, классная еда, хотелось бы, чтобы было в школе. И красивая, модная, современная столовая. Ну, просто, наверное, школа не та. Вот. Ну, как бы уже пока остаемся там, где остаемся. Значит, все-таки друзья, одноклассники и все такое, привычная атмосфера, наверное, важнее, чем вот это все. Но можно, вы знаете, что-то поменять, нет предела совершенства, поэтому я очень прошу, уважаемые директора школ, уважаемые поставщики услуг питания, ну, вот, ну, детство один раз, понимаете, в жизни, один раз, у вас тоже было детство. Неужели вы хотели бы, чтобы в вашем детстве вам давали противные котлеты с луком внутри, от которых, в общем-то, раздражение желудка и кишечника происходит. Ну, пожалуйста, ну не надо. Ну, подумайте. Давайте детям что-то хорошее и классное готовить и вкусно их кормить. Ну, хорошая новость, мне кажется, да? Особенно на окончании. Мне понравилось. Друзья, мы всем приятного аппетита. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало продление до конца года срока выплаты оставшейся части госзайма Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный Министерством сообщения доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности Air Baltic. Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовой интересах государства и соблюдении норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций Air Baltic и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации.
3: Про санкции.
2: С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник. Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но вчерашним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу. Запрет будет распространяться и на товары из двух стран, которые возятся из других третьих стран. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию. Одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер северный-северо-восточный, преимущественно слабый, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Второй час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Сегодня среда, 26 августа. До 10 утра будем вместе. Авторадио Латвия. Проект «Доброе утро». Последние летние денечки, хотя летом, конечно, назвать это уже не поворачивается. Да? Язык вот вчера прошелся по пляжу днем. Ну, достаточно было тепло, а потом резко стало холодно. Решил выйти еще и вечером. Думаю, ну, раз лето заканчивается, надо как-то вот все-таки побольше быть на море. Значит, взял с собой телефон. Естественно, в телефоне там вся жизнь, вся работа. Работал в телефоне, переписывался, перезванивался. И, значит, гулял, наступила резко темнота, еще было не поздно. Резко холод. Вы знаете, народу нет никого, но в летней кафешке в одной из моей любимой сидело много людей, а в других, в общем-то, никого не было. Да и кафешек-то уже практически нет, уже все закрылись, уже все. Осень наступила, вот так вот быстро. А народный праздник Тихон Страстной отмечается сегодня. Тихон считается покровителем этого дня, спасителем от депрессий, беснования, уныния, что является одним из самых смертных грехов. Значит, проводили в этот день в наведении порядка и проветривания в погребе сарая, перед тем, как туда будет положен урожай, проверяли, не образовалось ли где плесень или гниль, не забывали про избу, обходили дом с иконой в руках, в сенцах читали заговоры от дурного слова, глаза и чтобы отвадить со двора нечистую силу. Если над лесом стоит густой туман, урожай грибов будет отменным. Если много грибов, то Хлеба будет много, вот такая взаимосвязь. Если сова всю ночь ухает, значит, скоро погода переменится. Если ветер еле дует, в ближайшие дни будут, значит, ближайшие дни будут тихими. А если ураганом носится, жди дождливый и ненастный сентябрь. Нет, ну, ураган уже состоялся. В общем-то, наверное, сентябрь должен быть все-таки милым, хорошим. Ждем хорошего, милого сентября. А вообще, честно говоря, я не люблю, когда жарко, когда вот рабочее время, ты одеваешься уже как бы тепло, и тут, значит, жарко, тебе некомфортно. Лучше какая-то такая одна погода. Либо тепло, либо холодно уже. Давайте определимся. Друзья, мы до 10 утра остаемся вместе. Мы продолжаем. Всем привет. Поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. В этот день вы можете закрыть все свои хвосты, особенно на работе. Старые проекты принесут успех, если вы посмотрите на них под другим углом и найдете более креативное решение. Тельцы. Звезды рекомендуют вам совершить покупки, о которых вы давно мечтали, но по каким-то причинам их откладывали. Сейчас они принесут вам не только радость, но и пользу. Близнецы. Стоит прислушиваться к сигналам своего организма. Не игнорируйте боль или недомогание. Лучше сразу обратитесь к врачу. Физические нагрузки пойдут вам на пользу. Раки. У вас будет много дел, но они не принесут особых хлопот. Спокойно решайте все вопросы, не паникуйте, а главное, с умом распределите свое время и внимание. Вечер посвятите отдыху. Львы. У вас может состояться откровенный разговор со второй половинкой. Проявите немного терпения и лояльности. Также можете оказать поддержку и помощь любимому. Дева. В этот день вы можете завести новые полезные знакомства. Будьте открытыми, выслушивайте идеи окружающих, думайте. Если будете зацикливаться только на себе, то рискуйте упустить шанс на выгодное сотрудничество. Весы. Если у вас давно преследует какой-то конфликт, то сегодня вы можете его решить. Чтобы выйти из ситуации победителем, постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Действуйте умом. Скорпионы. Судьба поставит вас перед сложным выбором, однако сделать его вам все же придется. Будьте предельно внимательны и хорошо все обдумайте, потому что именно от вас зависит ваше будущее. Стрельцы. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться. Для этого у вас есть все необходимые ресурсы и не жалейте денег на свое обучение. Козероги. Вы можете создать очень гармоничные и счастливые отношения, если будете обращать внимание не только на свои потребности и желания, но и на чувства партнера. Разговор по душам поможет вам лучше друг друга понять. Водолеи. Вселенная вам готовит очень приятный сюрприз. В вашей жизни произойдет что-то такое, что перевернет ее с ног на голову. Вы можете быть в шоке от таких изменений, но они вам очень понравятся. И, наконец, рыбы. Уделите внимание своему здоровью, особенно питанию и физической активности. Вечером найдите время для отдыха и расслабления. Возможно, прогулка или чтение книги помогут вам в этом. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: На календаре 26 августа или 26.08.26 неполноценная зеркальная дата, но интересная с точки зрения нумерологии. Ключевая цифра здесь шестерка, а это день удачный для ревизии планов и желаний. В общем, всегда полезно знать не только чего ты хочешь, но и как этого добиться. Вот с этой позитивной мыслью мы продолжим наблюдать за дорожной обстановкой в латвийской столице, которая сложилась в данный момент. 3 балла на мониторе, но это еще в пределах летней нормы. 16 заторов, дороги загружены на 31%, и это на 17% ниже средней нормы для этого времени. Пройдемся по пробкам. Здесь картина похожа на вчерашний день. Вновь притормаживает въезд в город со стороны Елговского шоссе А8 в месте перехода на Веньбасгатве. По традиции плотно в это время на Круспилс со стороны моста Славу перед Гранита, на Густава Земгалагатву перед Бриевы с направлением порта. Также подрастают заторы на Карля Ульманя Гатве перед Лепаес и на Дау. Гриво с направлении центра. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего дня и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость про школы, про обучение. С 1 сентября этого года в Латвии официально меняются правила комбинированного обучения. Правительство утвердило единый порядок, который определяет, когда школьники могут учиться удаленно или онлайн, и какую долю учебного времени это может занимать. При этом очное обучение остается основой школьного образования, сообщает Минобр. А главный практический момент для родителей и учеников – возможность полноценного комбинированного обучения появляется только с 3 класса. Для младших школьников ограничения значительно строже. Правила предусматривают постепенное увеличение допустимого объема удаленного и онлайн-обучения по мере взросления ребенка. Дошкольное образование. 1-2 классы только очка. Онлайн-формат допускается лишь как дополнение к занятиям использованием цифровых технологий. 3 класс до 5% учебных часов в году. 4-6 до 10, 7-9 до 15, 10-12 до 20. То есть с 3 класса дистанционные онлайн-форматы становятся официальной частью образовательного процесса, однако речь не идет о переходе на полноценное дистанционное обучение. Тем младше ребенок, тем меньше времени он может проводить на учебе вне школы. Для дошкольников, также учеников 1-2 классов, комбинированное обучение фактически означает использование технологий непосредственно во время очных занятий. Например, цифровые инструменты могут использоваться для дополнения урока, но ребенок может физически находиться в учебном заведении и должен находиться там. Полноценные удаленные или онлайн-уроки для этих возрастных групп новые правила не предусматривают. Такой подход связан с возрастом детей и их способностью самостоятельно организовывать учебный процесс. В программах профессионального основного образования комбинированное обучение может составлять до 5% от общего количества часов программы. В программах профессионального среднего образования и профессионального образования его можно использовать на протяжении всей программы при условии достижения всех предусмотренных результатов обучения, но не более чем в 20% от общего количества учебных часов. Практическое занятие, практика освоения профессиональных навыков, требующие непосредственно практической работы, будут проводиться очно. В программах профессионального ориентированного образования комбинированное обучение в удаленном онлайн-формате можно организовать в объеме до 5% от общего количества предусмотренных программ и учебных часов. В специальных программах основного образования для учащихся с нарушениями умственного развития, а также с тяжелыми и множественными тяжелыми нарушениями развития, комбинированное обучение будет проводиться только в форме обучения с использованием технологий. Само наличие разрешенного процента онлайн-обучения еще не означает, что ученик сможет просто выбрать, какие уроки осваивать из дома. Каждое учебное заведение должно разработать собственный порядок организации комбинированного обучения. С 1 сентября в Латвии появляется не просто возможность проводить отдельные уроки через интернет, а единая система, определяющая, сколько именно онлайн-обучения допустимо на каждом этапе образования. При этом Минобр подчеркивает, что комбинированное обучение предназначено не только для чрезвычайных ситуаций. Его планируют использовать для повышения доступности образования. Например, когда школа не может найти нужного специалиста на месте, в таком случае онлайн-формат позволит ученикам заниматься с педагогом, который находится в другом городе. Даже так. Ну вот, мне интересно только лишь одно. Здесь, конечно, об этом не написано. Наверное, это не имеет отношения к данной статье. Значит, если человек, допустим, проживает за границей, но хочет учиться в латвийской школе, имеет ли он возможность учиться, допустим, как-то онлайн или сдавать, значит, какие-то дисциплины, не приходя в школу и не занимаясь онлайн? Вот это очень важно, потому что, на самом деле, очень серьезная тема для тех, у кого ВНЖ, ПМЖ, ну или вообще для граждан Латвии тоже. В общем-то, кто не живет в Латвии и, в общем, как бы, как тут учиться? Многие, в общем-то,

0: Какую дилемму рассматривать в своей жизни? То ли уезжать и не учиться, как-то по-другому учиться или учиться где-то в другой стране, то ли, значит, не иметь возможности уехать из-за обучения и оставаться в Латвии, хотя, может быть, хотят жить в другом месте. Вот из-за детей остаются. Тоже вот, на самом деле, интересный такой момент. Но, может быть, в следующий раз ответим на этот вопрос. В общем, все вам рассказали. Надеюсь, информация принята к сведению, друзья мои. Вот такие новости. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей. С трассы в сторону сверну, моросит дождик, бог с ним, с роумингом звоню.
2: Что вернулся дальнобойщик?
1: Выходи

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формулы Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: из последних новостей.
1: Ну, давайте, в преддверии 1 сентября еще одна новость про школьников. Рижская дума напомнила родителям о правилах оплаты питания детей в школах и детских садах. Также рассказала, кто имеет право на полную компенсацию и сколько придется платить остальным. Муниципальное софинансирование питания в столичных школах и детских садах предоставляется только детям, декларированным в Риге. Исключение составляют ученики 1-4 классов. Расходы на их питание полностью покрываются из гос. И муниципального бюджета. Таким образом, за питание не должны платить все дети этой возрастной группы, посещающие образовательные учреждения в Риге, не независимо от места декларирования. Муниципалитет также предоставляет 100% компенсацию за питание широкому кругу социальных групп, декларированных в Риге, в их числе дети из семей, имеющих карту почетной семьи, малообеспеченных и нуждающихся семей, дети, внесенные в регистр в поддержке рижских семей, сироты, дети с инвалидностью, также дети, родители которых не выполняют обязанности по уходу за ними. К сожалению. Максимальная стоимость питания в школах, включающего один прием пищи, обед, составляет 3,09 в евро. Муниципальное софинансирование составляет евро 47. Остальную сумму оплачивают родители. В детских садах стоимость питания, включающего три приема пищи, завтрак, обед и полдник, составляет 4,30. При этом муниципалитет компенсирует 2,15. Муниципалитет напоминает, что каждый родитель обязан до 7 утра отказаться от услуги питания на соответствующий период, в течение которого ребенок не будет питаться в учреждении, например, из-за болезни или по другим причинам. Это необходимо для расчета фактических расходов на питание и экономии ресурсов. Если в период действия договора задекларированный адрес проживания ребенка меняется на территорию Риги, для получения муниципального софинансирования питание необходимо в аккаунте Мили ЛВ в профиле ребенка пройти верификацию данных, либо сообщить поставщику услуги питания об изменениях. Если при заключении договора возникают вопросы или неясности, родители могут ознакомиться с информацией на Мили ЛВ или связаться с поставщиком питания в своем образовательном учреждении. Мили ЛВ – платформа, выбранная поставщиками услуг питания в образовательных учреждениях Рижской думы. Она обеспечивает заключение цифровых договоров на родительские доплаты и систему расчетов, в которой родители осуществляют платежи через свой банк, как и при любом другом платеже в интернет-банке. Платформой управляет компания Paytegra, основанная в Латвии в 2024 году. Ну, я так понимаю, специально для этого, судя по всему. Я могу сказать, что, значит, эта компания мне периодически шлет какие-то сообщения, я на них не реагирую, потому что не понимаю, для чего. Питание в школе, где учится мой ребенок старший, отвратительное. Ну вот, собственно, говорю честно. Он говорит, что есть это не может, хотя есть у него одноклассник, который пользуется этой услугой, Мили ЛВ, значит, и там платят, следят за всем этим. Ну, есть такие, знаете, очень ответственные родители, очень ответственные дети, которым, значит, каждый вот этот момент маленький очень важен, значит, они этим фактически живут. Нет, я не регистрировался, я ничего не платил, даю ребенку деньги или перевожу на карту. Слава богу, с прошлого года заработали терминалы в школьной столовой, значит, и он теперь уже ест сам, покупает то, что ему нравится, но, говорит, тоже выбор ограничен, когда он приходит, значит, многое заканчивается, то, что он хочет попробовать, заканчивается, а то, что он не хочет, какая-нибудь котлета с луком и отрыжкой, да, после этого, ну, будем говорить, как есть, простите, что я такие вещи говорю, значит, ну, в общем, она остается. А, честно скажу, не знаю, как с этим бороться, ну, не знаю, ну, как бы жизнь такая, понимаете, вот, конечно, хотелось бы, чтобы в школе была вкусная, классная еда, еще раз повторю, классная еда, хотелось бы, чтобы было в школе. И красивая, модная, современная столовая. Ну, просто, наверное, школа не та. Вот. Ну, как бы уже пока остаемся там, где остаемся. Значит, все-таки друзья, одноклассники и все такое, привычная атмосфера, наверное, важнее, чем вот это все. Но можно, вы знаете, что-то поменять, нет предела совершенства. Поэтому я очень прошу, уважаемые директора школ, уважаемые поставщики услуг питания, ну, вот, ну, детство один раз, понимаете, в жизни. Один раз. У вас тоже было детство. Неужели вы хотели бы, чтобы в вашем детстве вам давали противные котлеты с луком внутри, от которых, в общем-то, раздражение желудка и кишечника происходит? Ну, пожалуйста, ну, не надо. Ну, подумайте. Давайте детям что-то хорошее и классное готовить и вкусно их кормить. Ну, хорошая новость, мне кажется, да? Особенно на окончании. Мне понравилось. Друзья, мы всем приятного аппетита. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице, которая оценивается в данный момент на 4 балла. Подросли заторы, их не очень много, 24, однако расположены они на самых важных и популярных направлениях. Видны затруднения на мосту Славу. Интересно, как долго еще будут продолжаться работы по направлению из Плявников, где в аккурат перед съездом на Краста и в сторону центра перекрыта правая полоса. Который день здесь, а также внизу на кольце Славу собираются заторы, особенно крупные в вечерний час пик. По утрам поток транспорта поменьше, ну и проблем, соответственно, тоже. Далее, пробочки примерно на 10 минут. На Даугавгривас, на Карля Ульмане, Гатва перед Лепес, на участке Лелербас-Калнцема, а также на въезде в город со стороны Елговского шоссе и переходе на Венебас-Гатве. Все это в Пардаугаве. В другой части города классика на Густава-Земгала-Гатва перед Бриева со стороны Восточной магистрали, а также на Деглова в направлении центра. Это не все, но основные затруднения на данный момент. С утра парочку сообщений прислал водитель такси Александр Рязанов о неработающих светофорах. В частности, в Кенгараксе на Прушу и Рушану, и в центре на Кришиня Барана и Элизабетес. Как пишет Александр, светофор вообще не подает признаков жизни. Это к сведению. Мы продолжаем движение только вперед и будем внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и отличного настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов Авене, Бабе и Издин. Скидка 50% на Авене и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от Бабе и Издин. Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от Авене, Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
3: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: время.
1: В Древней Греции на главной арене спортивных соревнований на Пелопоннесе перед их началом зажигался огонь, рождавшийся от лучей солнца у храма бога Зевса. Мы сегодня поговорим про историю олимпийского факела. Он напоминал о мужестве и отваге титана Прометея, который, чтобы помочь человеческому роду, подарил ему эфирный огонь, похитив его с небесных высот. В наказание за это он был прикован к скале Кавказского хребта, где испытывал каждый день муки, когда орел клевал его печень. Олимпийский огонь горел непрерывно до конца игр, указывая спортсменам на то, что всегда есть шанс для подвига. Первые Олимпийские игры прошли в 776 году до нашей эры. Тогда огонь, зажженный у алтаря, доставляли на главную арену 40 обученных для этого человек, передавших факелы по эстафете на протяжении 2,5 километров. На Олимпийских играх наших дней зажигание огня представляет собой неотъемлемый ритуал, который в 1928 году был возрожден. Для этого в Амстердаме возвели марафонскую башню. Современная история олимпийского факела, а точнее эстафеты с ним, начиналась в 1936-м. Тогда она прошла за 12 суток, и в ней приняли участие более 3000 бегунов, передавая огонь от храма Зевса до Берлинского стадиона. Спустя 12 лет, в 1948 году 20 века, в эстафете участвовали помимо легкоатлетов гребцы. С тех пор с каждым разом количество видов спорта, факелоносцев и вариантов транспортировки огня увеличивалось. 1952 год ознаменовался первой эстафетой олимпийского факела перед зимними играми. Его тогда зажгли в камине дома деревни Моргендаль в Норвегии, где жил Сондре Нордхейм, и весь путь огонь был пронесен спортсменами-лыжниками. В тот же год, в преддверии летних Олимпийских игр, проходивших в Хельсинки, факел впервые совершил перелет. А перед началом Мельбурнской Олимпиады 56 года 20 века факелоносцы передвигались верхом, а в 64-м олимпийский огонь был зажжен в Олимпии впервые, и с тех пор, кроме зимних игр 94-го, эту традицию не меняли. Открытие Олимпиады, проходившей в Мехико в 68-м году, памятно тем, что провести его впервые доверили женщине. Эстафета 76-го года ознаменовалась тем, что перед ее проведением энергия пламени проделала путь из Афин в Канаду на радиоволнах, где факел вновь зажгли, используя лазерный луч. В 92-м году почетная роль зажигания факела была доверена паралимпийцу Антонио Роболло, который сделал его с помощью горящей стрелы, пущенной из лука прямо в олимпийскую чашу. Впервые побывать в космосе олимпийскому огню довелось в 1996 году. Еще интересные факты. Подводное путешествие факел совершил накануне соревнований в Сиднее в 2000-м. Тогда олимпийский огонь пробыл более 3 минут в морской пучине. В 4-м году этого века маршрут огня опоясал всю планету, факел обошел вокруг света. Эстафета продлилась 78 дней и имела дистанцию 78 тысяч километров. Число спортсменов превышало 11 тысяч человек. В преддверии Олимпиады 2008 в Пекине огонь перевозился на большом национальном каноэ с головой и хвостом дракона, а также взошел вместе с китайскими альпинистами на Эверест. И сегодня правила МОКа, комитета олимпийского, гласят, что маршрут эстафеты проходит на территории страны, в которой проводятся игры. Поэтому путь эстафеты, в общем-то, так сказать, серьезен, полон, так сказать, всяких разных неожиданных встреч. В общем, сквозь тернии к звездам. Такая история.
0: То время.

0: 9 утра в столице Латвии.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В июле в Риге сократилось количество доступных для покупки квартир. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
2: В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно около 2570 квартир для аренды. Практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4000 студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латвии отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренды жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартир несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата co-living, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
0: Третий час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. Мы продолжаем, завершаем уже практически это лето. Поздравляем тех, кто родился в этот день, с вашим праздником. Сегодня на свет появилась легендарная «Земфира». «Земфира», «Мумитроль» — это группа прям-таки моей молодости. Помню первые альбомы, они, конечно, были легендарнейшими, потрясающими. И недавно концерт «Мумитроля» в Риге, конечно, показал, что, в общем-то, рок-н-ролл жив. Ну, я не был, но видео посмотрел, и люди хвалили прекрасно. Прекрасно, только единственное, конечно, интересно, да, мы живем, значит, «Мумитроль» — артист из России, который начинал свою деятельность в России, и в России, в общем-то, был безумно популярен, вдруг в Риге, спустя много-много лет, не в России, в Риге, в Латвии, И здесь люди кайфуют от этого и вспоминают свою молодость. Вот как это объяснить? Ну, на самом деле, достаточно сложно, но, наверное, можно. Социологи, в общем-то, потом все это дело разберут через много-много лет. Наверняка в учебниках появится информация, ответ на мои вопросы. А Ян Арлазоров родился также в этот день. Также в этот день родился шахматист Александр Рошаль. Кинорежиссер Петр Тодоровский, актер Георгий Георгиу. Также мать Тереза появилась на свет. Реально, мать Тереза, 1910 год рождения. Также Гала Дали, жена и муза Сальвадора, 1894 год. Изобретатель воздушного шара Жозеф Мишель Монгольфье, 1740. И Йоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик, астроном, 1728 год рождения. Еще раз поздравляю тех, кто, значит, сегодня появился на свет. Ну, или у вас какие-то другие, может быть, интересные мероприятия сегодня, интересные события. Поздравляю. Друзья, мы продолжаем. До конца этого сейчас будем вместе. Всем привет, поехали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость про школы, про обучение. С 1 сентября этого года в Латвии официально меняются правила комбинированного обучения. Правительство утвердило единый порядок, который определяет, когда школьники могут учиться удаленно или онлайн, и какую долю учебного времени это может занимать. При этом очное обучение остается основой школьного образования, сообщает Минобр. А главный практический момент для родителей и учеников – возможность полноценного комбинированного обучения появляется только с 3 класса. Для младших школьников ограничения значительно строже. Правила предусматривают постепенное увеличение допустимого объема удаленного и онлайн-обучения по мере взросления ребенка. Дошкольное образование. 1-2 классы только очка. Онлайн-формат допускается лишь как дополнение к занятиям использованием цифровых технологий. 3 класс до 5% учебных часов в году. 4-6 до 10, 7-9 до 15, 10-12 до 20. То есть с 3 класса дистанционные онлайн-форматы становятся официальной частью образовательного процесса, однако речь не идет о переходе на полноценное дистанционное обучение. Тем младше ребенок, тем меньше времени он может проводить на учебе вне школы. Для дошкольников, также учеников 1-2 класса, комбинированное обучение фактически означает использование технологий непосредственно во время очных занятий. Например, цифровые инструменты могут использоваться для дополнения урока, но ребенок может физически находиться в учебном заведении и должен находиться там. Полноценные удаленные или онлайн уроки для этих возрастных групп новые правила не предусматривают. Такой подход связан с возрастом детей и их способностью самостоятельно организовывать учебный процесс. В программах профессионального основного образования комбинированное обучение может составлять до 5% от общего количества часов программы. В программах профессионального среднего образования и профессионального образования его можно использовать на протяжении всей программы при условии достижения всех предусмотренных результатов обучения, но не более чем в 20% от общего количества учебных часов. Практическое занятие. Практика и освоение профессиональных навыков, требующие непосредственно практической работы, будут проводиться очно. В программах профессионального ориентированного образования комбинированное обучение в удаленном онлайн-формате можно организовать в объеме до 5% от общего количества предусмотренных программ и учебных часов. В специальных программах основного образования для учащихся с нарушениями умственного развития, а также с тяжелыми и множественными тяжелыми нарушениями развития, комбинированное обучение будет проводиться только в форме обучения с использованием технологий. Само наличие разрешенного процента онлайн-обучения еще не означает, что ученик сможет просто выбрать, какие уроки осваивать из дома. Каждое учебное заведение должно разработать собственный порядок организации комбинированного обучения. С 1 сентября в Латвии появляется не просто возможность проводить отдельные уроки через интернет, а единая система, определяющая, сколько именно онлайн-обучения допустимо на каждом этапе образования. При этом Минобр подчеркивает, что комбинированное обучение предназначено не только для чрезвычайных ситуаций. Его планируют использовать для повышения доступности образования. Например, когда школа не может найти нужного специалиста на месте, в таком случае онлайн-формат позволит ученикам заниматься с педагогом, который находится в другом городе. Даже так. Ну вот мне интересно только лишь одно. Здесь, конечно, об этом не написано. Наверное, это не имеет отношения к данной статье. Значит, если человек, допустим, проживает за границей, но хочет учиться в латвийской школе, имеет ли он возможность учиться, допустим, как-то онлайн или сдавать, значит, какие-то дисциплины, не приходя в школу и не занимаясь онлайн? Вот это очень важно, потому что, на самом деле, очень серьезная тема для тех, у кого ВНЖ, ПМЖ, ну или вообще для граждан Латвии тоже. В общем-то, кто не живет в Латвии и, в общем, как бы, как тут учиться? Многие, в общем-то, такую дилемму рассматривают в своей жизни. То ли уезжать и не учиться, как-то по-другому учиться, или учиться где-то в другой стране, то ли, значит, не иметь возможности уехать из-за обучения и оставаться в Латвии, хотя, может быть, хотят жить в другом месте. Вот из-за детей остаются. Тоже вот, на самом деле, интересный такой момент. Но, может быть, в следующий раз ответим на этот вопрос. В общем, все вам рассказали. Надеюсь, информация принята к сведению, друзья мои. Вот такие новости. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
5: Чёрту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. В этот день вы можете закрыть все свои хвосты, особенно на работе. Старые проекты принесут успех, если вы посмотрите на них под другим углом и найдете более креативное решение. Тельцы. Звезды рекомендуют вам совершить покупки, о которых вы давно мечтали, но по каким-то причинам их откладывали. Сейчас они принесут вам не только радость, но и пользу. Близнецы. Стоит прислушиваться к сигналам своего организма. Не игнорируйте боль или недомогание. Лучше сразу обратитесь к врачу. Физические нагрузки пойдут вам на пользу. Раки. У вас будет много дел, но они не принесут особых хлопот. Спокойно решайте все вопросы, не паникуйте, а главное, с умом распределите свое время и внимание. Вечер посвятите отдыху. Львы. У вас может состояться откровенный разговор со второй половинкой. Проявите немного терпения и лояльности. Также можете оказать поддержку и помощь любимому. Дело. В этот день вы можете завести новые полезные знакомства. Будьте открытыми, выслушивайте идеи окружающих, думайте. Если будете зацикливаться только на себе, то рискуйте упустить шанс на выгодное сотрудничество. Весы. Если у вас давно преследует какой-то конфликт, то сегодня вы можете его решить. Чтобы выйти из ситуации победителем, постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Действуйте умом. Скорпионы. Судьба поставит вас перед сложным выбором, однако сделать его вам все же придется. Будьте предельно внимательны и хорошо все обдумайте, потому что именно от вас зависит ваше будущее. Стрельцы. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться. Для этого у вас есть все необходимые ресурсы и не жалейте денег на свое обучение. Козероги. Вы можете создать очень гармоничные и счастливые отношения, если будете обращать внимание не только на свои потребности и желания, но и на чувства партнера. Разговор по душам поможет вам лучше друг друга понять. Водолеи. Вселенная вам готовит очень приятный сюрприз. В вашей жизни произойдет что-то такое, что перевернет ее с ног на голову. Вы можете быть в шоке от таких изменений, но они вам очень понравятся. И, наконец, рыбы. Уделите внимание своему здоровью, особенно питанию и физической активности. Вечером найдите время для отдыха и расслабления. Возможно, прогулка или чтение книги помогут вам в этом. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: из последних новостей.
1: Ну давайте, в преддверии 1 сентября еще одна новость про школьников. Рижская дума напомнила родителям о правилах оплаты питания детей в школах и детских садах. Также рассказала, кто имеет право на полную компенсацию и сколько придется платить остальным. Муниципальное софинансирование питания в столичных школах и детских садах предоставляется только детям, декларированным в Риге. Исключение составляют ученики 1-4 классов. Расходы на их питание полностью покрываются из гос. И муниципального бюджета. Таким образом, за питание не должны платить все дети этой возрастной группы, посещающие образовательные учреждения в Риге, независимо от места декларирования. Муниципалитет также предоставляет 100% компенсацию за питание широкому кругу социальных групп, декларированных в Риге, в их числе дети из семей, имеющих карту почетной семьи, малообеспеченных и нуждающихся семей, дети, внесенные в регистр поддержки рижских семей, сироты, дети с инвалидностью, также дети, родители которых не выполняют обязанности по уходу за ними. К сожалению. Максимальная стоимость питания в школах, включающего один прием пищи, обед, составляет 3,09 в евро. Муниципальное софинансирование составляет евро 47. Остальную сумму оплачивают родители. В детских садах стоимость питания, включающего три приема пищи, завтрак, обед и полдник, составляет 4,30. При этом муниципалитет компенсирует 2,15. Муниципалитет напоминает, что каждый родитель обязан до 7 утра отказаться от услуги питания на соответствующий период, в течение которого ребенок не будет питаться в учреждении, например, из-за болезни или по другим причинам. Это необходимо для расчета фактических расходов на питание и экономии ресурсов. Если в период действия договора задекларированный адрес проживания ребенка меняется на территорию Риги, для получения муниципального софинансирования питание необходимо в аккаунте Мили ЛВ в профиле ребенка пройти верификацию данных, либо сообщить поставщику услуги питания об изменениях. Если при заключении договора возникают вопросы или неясности, родители могут ознакомиться с информацией на Мили ЛВ или связаться с поставщиком питания в своем образовательном учреждении. Мили ЛВ – платформа, выбранная поставщиками услуг питания в образовательных учреждениях Рижской думы. Она обеспечивает заключение цифровых договоров на родительские доплаты и систему расчетов, в которой родители осуществляют платежи через свой банк, как и при любом другом платеже в интернет-банке. Платформой управляет компания Paytegra, основанная в Латвии в 2024 году. Ну, я так понимаю, специально для этого, судя по всему. Я могу сказать, что, значит, эта компания мне периодически шлет какие-то сообщения, я на них не реагирую, потому что не понимаю, для чего. А питание в школе, где учится мой ребенок старше, отвратительное. Ну вот, собственно, говорю честно. А он говорит, что есть это не может, хотя есть у него одноклассники, которые пользуются этой услугой, Мили ЛВ, значит, и там платят, следят за всем этим. Ну, есть такие, знаете, очень ответственные родители, очень ответственные дети, которым, значит, каждый вот этот момент маленький очень важен, значит, они этим фактически живут. Нет, я не регистрировался, я ничего не платил, даю ребенку деньги или перевожу на карту. Слава богу, с прошлого года заработали терминалы в школьной столовой, значит, и он теперь уже ест сам, покупает то, что ему нравится, но, говорит, тоже выбор ограничен, когда он приходит, значит, многое заканчивается, то, что он хочет попробовать, заканчивается, а то, что он не хочет, какая-нибудь котлета с луком и отрыжкой, да, после этого, ну, будем говорить, как есть, простите, что я такие вещи говорю, значит, ну, в общем, она остается. А, честно скажу, не знаю, как с этим бороться, ну, не знаю, ну, как бы жизнь такая, понимаете, вот, конечно, хотелось бы, чтобы в школе была вкусная, классная еда, еще раз повторю, классная еда, хотелось бы, чтобы было в школе. И красивая, модная, современная столовая. Ну, просто, наверное, школа не та. Вот. Ну, как бы уже пока остаемся там, где остаемся. Значит, все-таки друзья, одноклассники и все такое, привычная атмосфера, наверное, важнее, чем вот это все. Но можно, вы знаете, что-то поменять, нет предела совершенства. Поэтому я очень прошу, уважаемые директора школ, уважаемые поставщики услуг питания, ну, вот, ну, детство один раз, понимаете, в жизни. Один раз. У вас тоже было детство. Неужели вы хотели бы, чтобы в вашем детстве вам давали противные котлеты с луком внутри, от которых, в общем-то, раздражение желудка и кишечника происходит? Ну, пожалуйста, ну, не надо. Ну, подумайте. Давайте детям что-то хорошее и классное готовить и вкусно их кормить. Ну, хорошая новость, мне кажется, да? Особенно на окончании. Мне понравилось. Друзья, мы всем приятного аппетита. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утренний час пик даже для летней среды оказался далеко не самым сложным. 4 балла перед 9 часами на максимуме. Загруженность дорог достигла 45%, существенных заторов оказалось 24. К этой минуте все основные показатели снизились и уменьшились. На монитор вернулись 3 балла. На большинстве дорог свободное движение. Но не везде. О новом месте дорожных работ сообщила автоледи Кристина.
2: Доброе утро. Начинаются дорожные работы на Милгравия Ела. Расставляется техникой. Закрыта правая полоса в сторону Вецмилгрависа до моста. Всем хорошего дня.
1: Скажем спасибо Кристине, что предупредила, и перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. По Риге и столичному региону 75 ДТП зарегистрировано, в них пострадали 4 человека, в том числе пешеход и велосипедист. Патрульные потрудились средне, составили 61 протокол в сфере дорожного движения, кроме того, был задержан один водила в состоянии алкогольного опьянения. Выпил он прилично, в крови более 1,5 промилле, в итоге уголовное дело на время лишения прав, штраф и предстоит выплатить компенсацию. Стоимость автомобиля. Покатался. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Друзья, моя программа «Доброе утро» завершается на сегодня. Сегодня 26 августа, завтра 27 после 7 утра вновь услышимся. На сегодня все. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Благодарю всех за компанию и очень рад, что мы каждое буднее утро встречаем и проводим вместе. Ну и в завершение новость. В ночь с 5 на 6 сентября в центре Риги и городских районах пройдет традиционный форум современной культуры под названием «Белая ночь». Один из самых любимых форумов культурной жизни столицы. В первые выходные сентября он в 21 раз соберет жителей и гостей Риги на обширную бесплатную программу культуры и искусства. Но много всего ожидает нас. И Старая Рига, и Агенсканцы, Засу, Лауксы, Зирсы, Эмсибраса, и Иксканцы, Гризенкалнстейка, Вецмилгравы, Саркандауга. Не будем спать, будем окультуриваться и вместе понимать, что мы живем в очень интересном и классном городе. Мне кажется, город... Что такое город? Город – это то место, которое должно жить. И когда оно не живет, когда нет движухи никакой, то это уже, в общем, не город. Он затухает и становится просто неким местом для проживания, просто, а не городом. А вот Рига – настоящий город, потому что движуха здесь постоянная. И очень много интересных традиционных событий, новых. И это не может не радовать. Мне лично это очень нравится. Я считаю, что это все надо поддерживать. Если вы живете в Риге, то грех не посетить, не сходить, не провести время. Рига достаточно безопасный город, достаточно приятный город, и если интересные события вокруг, почему бы и нет. Я говорю да. Друзья мои, все, спасибо за внимание, прекрасного дня, шикарного вечера, до встречи в эфире, пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про недвижимость.
1: Латвийский союз самоуправления принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости.
3: Про здоровье.
1: В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Beikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые – еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет – мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билишу Сервис.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Отсутствие связи серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури, заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddlers Tickles, Augsburgo Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром.
2: Про санкции.
1: С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров.
2: Про Ригу.
1: С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работы будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: дело мастера.
1: Укладка ламината – это не просто обновление пола, а шаг к дому, в котором хочется оставаться. Но чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, важно не только купить правильный материал, но и соблюсти технологию укладки. Первый и самый важный этап – это подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перепад высоты не должен превышать несколько миллиметров на метр. Если основание бетонное или деревянное и не соответствует требованиям, лучше выровнять его наливной стяжкой или фанерой. После выравнивания укладывается подложка. Она компенсирует мелкие неровности, снижает шум и защищает замки пластин. Затем важно создать небольшую дистанцию. Оставьте зазор примерно 10-15 сантиметров. Это нужно для компенсации расширения панели при изменении температуры и влажности. В этапе сборки первого ряда начинайте с дальнего угла от входа и укладывайте панели в направлении к выходу или просвету комнаты. Система замков панели должна соединяться легко, без усилий, иначе возможны щели или скрипы. При резке последней панели в ряду используйте аккуратные инструменты – электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Когда первый ряд уложен, переходите к следующему. Лучше использовать обрезок первой доски для начала второго ряда. Это создает эффект разбежки. Такой метод увеличивает прочность соединения и выглядит эстетически. Особое внимание уделите к местам, где проходят трубы или стоят элементы интерьера. Здесь панели подрезаются по месту с учетом технологического зазора, а вырезы закрываются декоративными втулками или накладками. Такой подход оставляет монтаж аккуратным и безопасным. И, наконец, монтаж плинтусов и порошков. Порог устанавливают на ровной поверхности, с зазором под ним для свободной деформации покрытия. Плинтус крепится только к стене, чтобы пол мог дышать. Соблюдая эти правила, вы получите пол, который не просто выглядит красиво, но и служит много лет. И пусть ваши полы всегда лежат крепко и ровно.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Интересный факт. Рекордные параметры.
1: Самая длинная машина – это лимузин. Его длина составляет 30 метров. У этого автомобиля 26 колес. Он складывается пополам и имеет две кабины управления с обоих концов. Внутри располагается бассейн, а на крыше – площадка для вертолета.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

тобой, не свести нам разведенных мостов, а город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
6: Еще не

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про главное.
2: После пережитой бури необходимо извлечь уроки и не стоит постоянно искать виновных, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, отметив, что он хочет организовать группу по поиску решений. По мнению премьера, главная проблема в Латвии заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, который должен быть тем, кто координирует весь этот вопрос, но они не подключены к системе, подчеркнул Кулбергс. Он высоко оценил работу Augsprieguma Tickles и Sadolis Tickles и заявил, что, возможно, стоит подумать об их объединении. Политик отметил, что они зависят друг от друга и могли бы более рационально использовать этот ресурс. Также премьер подчеркнул, что необходимо думать о том, как происходит коммуникация с людьми по радио. Как сообщалось, министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находящегося в Украине Кулбергса, в понедельник после посвященного пережитой буре заседания кризисного управления Кабмина заявил, что задействованные стороны должны в течение 3 недель подготовить предложение по устранению недостатков.
3: Про здоровье.
2: В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в 2 раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии 9,4, в Эстонии 7,6, в Литве 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Реклама.
5: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на FridayTicket.com.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Ведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричества не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи.
3: Про цены.
1: Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменение ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательно к изменениям НДС оказались жители Курзама, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона.
3: Про недвижимость.
1: Латвийский союз самоуправлений принял решение не поддерживать два внесенных в Сейм законопроекта о поправках к закону о налоге на недвижимость. Законопроекты предусматривают существенное расширение круга объектов недвижимости, освобожденных от налога, и могут значительно сократить доходы бюджетов самоуправлений. Союз указывает, что один из законопроектов предусматривает освобождение от налога одного принадлежащего гражданину Латвии объекта недвижимости, в котором задекларировано его место жительства. Второй законопроект предлагает освободить от налога на недвижимость жилые дома, жилые помещения и относящуюся к ним землю в определенном объеме. Самоуправления считают, что в обоих случаях доходы местных властей существенно сократятся. При этом механизмы компенсации этих потерь не предусмотрены. Латвийский союз самоуправлений также критикует подход обоих законопроектов, поскольку они не предусматривают социальной дифференциации. Предлагаемые льготы в равной мере распространялись бы как на малообеспеченные домохозяйства, так и на состоятельных собственников, независимо от их доходов, платежеспособности или стоимости недвижимости.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета.

0: красного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishuservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Интересный факт. Штрафы в Финляндии.
1: В Финляндии сумма штрафа на дороге зависит от доходов нарушителя. Например, водитель с годовым доходом около 7 миллионов евро получил штраф.

0: штраф в размере 170 тысяч евро.
1: Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Игры разума». Этот фильм давно считается классикой кино и остается одной из самых сильных биографических драм своего времени. Главную роль исполнил Рассел Кроу. Фильм «Игры разума» рассказывает о талантливом математике Джона Нэша, который строит академическую карьеру и работает над сложными теориями. В какой-то момент его жизнь резко меняется, когда к нему обращается загадочный человек по имени Уильям Парчер. Он представляется агентом ЦРУ и предлагает Нэшу поработать на секретное подразделение. По заданию Парчера Джон начинает анализировать газетные статьи и другие открытые источники. Его задача заключается в том, чтобы находить в них скрытые коды и зашифрованные сообщения, которыми якобы обмениваются заговорщики. Нэш с головой погружается в эту работу. Он выписывает сложные комбинации чисел, символов и букв, пытаясь раскрыть тайные схемы. Результаты своих вычислений он оставляет в условленном месте в почтовом ящике, соблюдая строгую конспирацию. Со временем фильм «Игры разума» превращается в напряженный триллер. Джон начинает чувствовать, что за ним следят. Во время одного из визитов к почтовому ящику на него нападают неизвестные, и он чудом остается жив. Опасность кажется реальной, страх усиливается, а граница между работой и жизнью стирается полностью. Нэш уверен, что участвует в важной миссии и рискует собой ради безопасности страны. Переломный момент в фильме «Игры разума» наступает тогда, когда выясняется страшная правда. Ни агент Парчер, ни тайная работа на ЦРУ не существуют. Все происходящее — это результат тяжелого психического заболевания. Заговоры, преследования и задания были плодом воображения Джона Нэша. Дальше фильм «Игры разума» становится историей борьбы человека с болезнью, возвращения к реальности и поисков смысла жизни. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзовос 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзовос 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощанье не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Отсутствие связи серьезно затруднило работу по ликвидации последствий бури, заявил президент Эдгар Ринкевич. Ознакомившись с информацией, предоставленной компаниями Saddle & Tickles, Augsburgum & Tickles и другими учреждениями, президент пришел к выводу, что перебои со связью стали серьезной проблемой. Отсутствие связи значительно осложнило работы, включая как восстановление электроснабжения, так и деятельность органов местного самоуправления. В связи с этим президент обозначил конкретные задачи. Во-первых, необходимо обеспечить наличие аккумуляторов и генераторов у поставщиков критически важных услуг. Президент считает, что это касается прежде всего операторов мобильной связи и автозаправочных станций. Во-вторых, в Сейм необходимо как можно скорее внести законопроект о расширении охранных зон вокруг линий электропередач, чтобы максимально защитить их от падения деревьев. В-третьих, по мнению главы государства, необходимо обеспечить внедрение национального роуминга, позволяющего жителям переключаться между сетями различных операторов мобильной связи. Президент отметил, что обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром.
2: Про санкции.
1: С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник, 25 августа. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, а также уменьшить возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров.
2: Про Ригу.
1: С 28 августа по 25 октября в Риге будет ограничено движение на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас, где будет проводиться реконструкция светофора, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Самые значительные изменения будут связаны с выездом на улицу Муйтас набережной 11 ноября, поскольку нынешний поворотный съезд на улицу Муйтас будет закрыт. Строительные работы на объекте будут проводиться круглосуточно. На время работы будет обеспечено движение оперативного транспорта, а также доступ транспорта жителей и предприятий к зданиям, расположенным на затронутых участках улиц.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Видимо, такая красивая дата, 26.08.26, что многие захотели попасть в нашу передачу. Кого-то поздравить, кому-то передать привет или послушать любимую песню. Ну что ж, давайте сразу приступим. Меня зовут Владимир Тин, и все только для вас. Первая заявка от Дмитрия. Он позаботился, прислал письмо, в котором есть такие строки. «Хотел бы поздравить свою жену. Зовут ее Анастасия. Любимая, с днем рождения! Пусть в твоей жизни будет как можно больше счастливых моментов, улыбок и любви. А я постараюсь сделать так, чтобы этих счастливых моментов у тебя было еще больше. Спасибо тебе за нашу семью, за твое тепло и за каждый день рядом с тобой. Люблю тебя, родная». Но это еще не все. Дорогой авторадио, мы просим поздравить нашу прекрасную доченьку Анастасию. Мы очень тобой гордимся, желаем тебе здоровья, успеха, любви, радости и гармонии в душе. Пускай жизнь будет наполнена яркими красками, помни, что мама и папа всегда рядом и любят тебя. И, пожалуйста, исполните для Анастасии песню группы Aerosmith. Вот это неожиданный поворот. Пока тут с Дмитрием решали, какая песня прозвучит для Анастасии, свое веское слово сказали родители. И мы слушаем классику, песню «Я не хочу упускать ни одного мгновения». Ну что ж, наслаждайтесь.

0: пять минут.
1: Только для вас.
2: Это хорошо, что заявок сегодня много, значит, народная передача «Только для вас» делает свое доброе дело. Ловим весточку от Татьяны. Хочу поздравить дочу с 18-летием. Любимая Сануля, этот возраст самый лучший. 18 тебе лет. Пусть смахнет слезинку мама, повода для грусти нет. Ты умна, добра, красива, что же пожелать тебе? Пожелаю в любом деле быть всегда на высоте. За мечтой своей заветной ты уверенно иди. И запомни, в жизни этой у тебя все впереди. Вас, Саня, поздравляет мама, брат Юрис, племянники Ральф и Мелисса. Мы присоединяемся и в праздничном настроении отмечаем ваш день рождения под замечательную песню Максима Аршавина в программе «По заявкам только для вас».

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

популярная передача только для вас. Мы получаем послания на темы разные, но абсолютно прекрасные, в том числе эпического свойства. В этот, хотя и летний, но изрядно смахивающий на осень день, от души хочется поздравить с днем рождения прекрасного мужа, отца, а также ждущего 10-го внука, дедушку Малюгина Алексея Геннадьевича. Сибирского здоровья, кавказского долголетия, а главное, огромнейших успехов в ваших добрых и нужных делах. Желаем жизни яркой и красивой. Пусть счастье машет всегда рукою вслед, и в этом мире, порой несправедливом, пусть будет как можно больше взлетов и побед. Любящая семья и друзья поздравили. Ну а для полного ощущения праздника, чтобы душа развернулась, песня застольная от Таисии Повалий «К вашему столу, Алексей Геннадьевич». Поздравляем!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы от звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

самом разгаре программ по заявкам на Авторадио Латвия. Мы получили весточку от Елены Витальевны. Владимир, здравствуйте. Просим вас поздравить нашу невестку Юлечку с днем рождения, а также папу Андрея, так как они родились в один день. В связи с некоторыми обстоятельствами мы не успели поздравить любимого сына Витальку. У него день рождения был 14 июля. Так что просим для всех хорошую песню. Всем добра, тепла и исполнения желаний. И приписочка просто для троих. Веселую песню, у вас большой выбор. А мы уже на фоне поздравлений, нам весело. И спасибо вам за красивые отношения. Вы молодцы, всей редакции спасибо. Ну что ж, спасибо на добром слове. Песенка одна для всех, конечно, нашлась. Для Юлечки, для папы Андрея, для сына Витальки. И Гриша Петров прямо сейчас в программе по заявкам. Только для вас.

Ну, в общем, народ требует продолжения банкета, и для этого у нас все есть. Добрый день, Авторадио Латвия. Уважаемая программа только для вас. Пожалуйста, поздравьте сегодня, 26 августа. Свой день рождения отмечает наша любимая, дорогая Настенька. Поздравляем! Мира, веры, любви, радости, творческих побед, исполнения желаний. Пусть музыкальным поздравлением станет песня в исполнении Шакиры. Любим, обнимаем. Это подписали крестные, родные, друзья. Насколько понимаю, это еще одно поздравление в адрес Анастасии, которую мы уже поздравляли. И это говорит о том, что вы, Настя, замечательный человек. Вас ценят, уважают и любят муж, родители, родные, а также друзья. Мы с удовольствием выполним еще одну заявку, к которой может присоединиться сам Дмитрий, потому что он также знает, что Шакира – ваша любимая исполнительница. И пусть ее песня звучит и делает праздник незабываемым.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

И вот наступает заключительный аккорд программы по заявкам. Он будет музыкальным. Нам пишет Ольга. Привет, любимое авторадио и ведущий Владимир. Я вернулась домой после отпуска и сразу к вам. Поставьте что-нибудь веселое на ваш вкус, буду рада. Всем пламенный привет. Но я все же решил уточнить, что у Ольги на душе. Как и каждая нормальная женщина, она тут же сменила тему и предложила послушать Марвина Гея, далеко не весельчака. Но на том и сошлись. На этом все, друзья. Завтра вновь встретимся на том же месте, в тот же час. И Марвин Гей по просьбе Ольги в программе по заявкам только для вас.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про торговлю.
1: Спрос на электрогенераторы достиг рекордного уровня после бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные. В воскресенье 23 августа и понедельник 24 августа объемы продаж увеличились почти в 40 раз по сравнению с другими днями августа, сообщили в интернет-магазине 220LV. Карлис Озелс, менеджер по продажам интернет-магазина, отмечает, что многие жители Латвии ощутили на себе последствия шторма, что побудило их принять соответствующие меры. По его словам, столь резкого всплеска спроса на электрогенераторы не наблюдалось уже давно. В настоящее время наибольшим спросом пользуются бензиновые и инверторные генераторы мощностью от 2 до 3,5 кВт. За последние несколько дней также втрое вырос спрос на портативные внешние аккумуляторы. Как сообщалось, на прошедших выходных Латвию накрыла одна из самых сильных за последние десятилетия буря. Стихия нанесла серьезный ущерб сетям распределения и передачи электроэнергии. Изначально без электричества остались около 277 тысяч потребителей, а перебои в электроснабжении во многих местах сопровождались нарушением связи, а в некоторых районах также недоступностью автозаправочных станций и магазинов.
2: Про выборы.
1: Возможные перебои с электричеством или мобильной связью не помешают проведению выборов в Сейм в октябре, заявил председатель ЦИК Марис Ведрис. Он отметил, что обеспечить генераторами все избирательные участки на случай перебоев с электричеством невозможно. Однако, по словам Зведриса, для проведения выборов в этом и нет необходимости. Компьютеры обеспечат внешними аккумуляторами, а подсчитывать голоса при необходимости можно и при свечах. Выборы состоятся в любом случае, даже если электричества не будет, сказал Зведрис. Он также заверил, что ЦИК готова к проведению выборов и в случае отсутствия мобильной связи.
2: Про цены.
1: Согласно опросу компании Norstat, снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей. При этом 41% жителей снижения НДС не заметил, а почти пятая часть вообще не обращала на это внимания. Чаще всего изменение ставки НДС замечали люди в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50. В региональном разрезе наиболее внимательными к изменениям НДС оказались жители Курзаме, а реже всего их замечали жители Латгалии и Рижского региона.
2: Про погоду.
1: В четверг, 27 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. В северной части Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 23 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Laimēj sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimēj 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала» группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на freiletiket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: подарите мне.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые – еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабные исследования влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
1: Реклама. Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radifest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После бури премьер организует группу по поиску решений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину, и мы бы быстро научились, как нужно вести дела», заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре.
2: Про медицину.
1: Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Елизаветес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Акропола iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Луна.
1: Интересный факт. Запах нового автомобиля содержит вредные химические вещества. Ни с чем не сравнимый запах нового авто представляет собой выделение различных растворителей, клеев, пластика, резины и синтетических тканей, что ранее применялось в конструкции автомобиля. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Boris Breča, Latvija, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: В Риге стартовал вечерний час пик, в среднем по городу пока 5 баллов и чуть более 20 затуров. Однако среди них есть сложные и очень сложные. Об этом рассказывает автоледи Кристина.
2: Добрый день. Густава Земгала. В сторону Плявники на перекрестке столкнулись два крупных грузовых автомобиля. Образуется громадная пробка. Всем, кто едет в то направление, рекомендую занимать крайнюю правую полосу, либо крайнюю левую для поворота налево.
1: Скажем спасибо Кристине, она прислала инфу чуть более часа назад, однако серьезная пробка на Густава-Замгалагатова перед Бриеба в сторону Восточной магистрали еще остается, и дальше будет она только больше. Отметим, что вновь сложно со стороны Плявников на мосту и на кольце Славу, продолжаются дорожные работы перед съездом в сторону Краста и центра, при этом подъем с круга на мост затруднен, из-за чего заторы как на самом кольце, так и на ведущих к нему дорогах. Это самые сложные места в черте города на данный момент. Но если что-то еще увидите, друзья, без тени сомнения, присылайте инфо на номер 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта – либо не продолжать работу центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. В такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулбергс. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения.
2: Про президента.
1: Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесное и хорошее сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.
2: Автомонитор.
3: Городские магистрали и улицы продолжают заполняться транспортом, а вечерний разъезд в самом разгаре, и самое время вновь обратить внимание на дорожную обстановку в латвийской столице. 5 баллов было, стало 6, вот-вот на мониторе появится 7. Количество заторов приближается к 50. Как мы сообщали, остаются последствия аварии на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбо в сторону восточной магистрали, где столкнулись 2 грузовых автомобиля. И хотя ДТП произошло более 2 часов назад, здесь пробка еще минут на 20, не меньше. Еще одно ДТП на перекрестке Карла Ульмана и Лепаес, пробки от 15 минут в обоих направлениях. Примерно столько же можно оставить на самой Лепаес в сторону Марупе. Подрастают затруднения в районе и на самом мосту Славу, где со стороны Плявников на участке в правой полосе ведутся дорожные работы в аккурат перед съездом в сторону центра и улицы Краста. Это далеко не все проблемные места в городе. Ну что ж, находим оптимальные и объездные пути и будем сами внимательны. Пока это все о трафике. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вечер будет хорошим, а дороги безопасными.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы наконец-то сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
8: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Лето – это время, когда дети во дворах реально живут. Бегают, катаются, гоняют на великах и с мячами, а во дворе, как назло, находится 1-2 лихача, которые путают жилую зону с гоночной трассой. В правилах все четко. Жилой двор – максимум 20 км в час. Не примерно, не на первой передаче, а 20. Все, на этом точка. Но кто-то прилетает и под 40, и под 50, и это уже не просто наглость, это потенциальная трагедия. Ребенок за мячом выбежал, и никто не успеет затормозить. Ни ты, ни АБС, и даже вот это мне тут недалеко. Площадки? Да, они под окнами рядом с машинами, дети туда носятся, как в парк. Не ждите, что кто-то будет осторожен. Это задача водителя, а не шестилетнего малыша на самокате. Что в таких случаях делать, знает каждый профессиональный водитель. Едешь во двор, скорость ниже 20 и вообще без обсуждений. Держаться нужно ближе к центру проезда, подальше от припаркованных машин. Постоянно сканировать зеркала, особенно в узких проездах. И никогда не катайтесь, что называется, по памяти. Сегодня ребенка не было, завтра он выскочил. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
3: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна.
6: Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова с 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова с 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Я пью до дна, за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Малоимущие семьи могут получить комплекты школьных принадлежностей для детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей – для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пеналы и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489.
2: Про Ригу.
1: Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски, при необходимости предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения, безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Автомонитор.
1: Ну вот не знаю, как это смотрелось из окна автомобиля. Вот мне приходится смотреть на дорожную обстановку из окна студии с помощью монитора, а также сообщений от наших добровольных помощников. По объективным показателям, вчерашний час пик был покруче, чем сегодняшний. К примеру, во вторник город увидел 84 пробки из-за тура, а сегодня ровно 70, что тоже немало, но разница есть. А значит, и разъезжаться будем чуточку быстрее и бодрее. В данный момент на монитор вернулась пятерка, затуры сократились более чем на 40%, обстановка в городе продолжает улучшаться. Остаются затруднения на самых популярных и востребованных направлениях. Например, на Карле Ульмянегатва перед ЛЕПС в направлении центра, и в том же направлении притормозил участок на Лелрбе с Каунцема. В свою очередь из центра плотно на Валдемара и на Вантовом мосту, далее до перекрестка с Мелнсела. Но самая сложная обстановка на Густава Земгалагатвы с обеих сторон перед Бриибас. Причем затор в сторону восточной магистрали, он будет поболее, и здесь можно оставить около 20 минут. Ну что ж, остаемся внимательными, взаимовежливыми и на этом простимся до завтра. Первый выпуск «Автомонитора» в 8.15. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера и безопасного движения.
0: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: сочетала в себе ходовую часть автомобиля «Жук» и оригинальный открытый кузов.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом – счастливый дом.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Обратная остановка.
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22-99-49-49.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
0: Айспик. Нервы. Noise MC.
3: На крыльях наша любовь.
0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
6: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.

Авторадио Латвия. Живой звук. Елена Ваенга. Желаю. Живое выступление 2015 года.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Игры разума». Этот фильм давно считается классикой кино и остается одной из самых сильных биографических драм своего времени. Главную роль исполнил Рассел Кроу. Фильм «Игры разума» рассказывает о талантливом математике Джона Нэша, который строит академическую карьеру и работает над сложными теориями. В какой-то момент его жизнь резко меняется, когда к нему обращается загадочный человек по имени Уильям Парчер. Он представляется агентом ЦРУ и предлагает Нэшу поработать на секретное подразделение. По заданию Парчера Джон начинает анализировать газетные статьи и другие открытые источники. Его задача заключается в том, чтобы находить в них скрытые коды и зашифрованные сообщения, которыми якобы обмениваются заговорщики. Нэш с головой погружается в эту работу. Он выписывает сложные комбинации чисел, символов и букв, пытаясь раскрыть тайные схемы. Результаты своих вычислений он оставляет в условленном месте в почтовом ящике, соблюдая строгую конспирацию. Со временем фильм «Игры разума» превращается в напряженный триллер. Джон начинает чувствовать, что за ним следят. Во время одного из визитов к почтовому ящику на него нападают неизвестные, и он чудом остается жив. Опасность кажется реальной, страх усиливается, а граница между работой и жизнью стирается полностью. Нэш уверен, что участвует в важной миссии и рискует собой ради безопасности страны. Переломный момент в фильме «Игры разума» наступает тогда, когда выясняется страшная правда. Ни агент Парчер, ни тайная работа на ЦРУ не существуют. Все происходящее — это результат тяжелого психического заболевания. Заговоры, преследования и задания были плодом воображения Джона Нэша. Дальше фильм «Игры разума» становится историей борьбы человека с болезнью, возвращения к реальности и поисков смысла жизни. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: Интересный факт. Первые автомобили.
1: Еще в старинное время Карл Бенц запатентовал первую машину с бензиновым двигателем. Она имела три колеса и двигатель объемом 1,5 литра. Через 3 года его жена совершила первую поездку на автомобиле между городами. После этого был начат серийный выпуск автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

простор широкий, маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой, под рукой

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, а потом побыстрее уже сделаю.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть группы, чьи песни звучат вне времени. Их слушали раньше, слушают сейчас и будут слушать дальше. Сегодня в эфире солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко с новой песней «Дай мне любовь». Кирилл Туриченко давно стал частью музыкальной истории. Для него участие в группе – это особая глава в музыкальной биографии. Еще в детстве он выступал с «Иванушками» на одной сцене, а спустя годы стал ее частью. Сейчас Кирилл успешно совмещает работу в коллективе с сольной карьерой, активно гастролирует и готовит новые проекты. Встречайте!

0: Это была песня сегодняшнего дня.
1: Расскажите о ваших впечатлениях через наш WhatsApp.
0: 22 99 49 49.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозь

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Любовь.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Не желай счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхнул

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Жуков. «Я не отдам тебя никому». Живое выступление 2018 года.

Весной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: У каждого из нас на свете есть

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые игры.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Такси. Живое выступление 2017 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг.

Это меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо. Не надо.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.